0: тапт кигутарниннарни хау илларитайнариунга тусариулуксимару уа мама туари саппаунгоккиниларсималуксаагулуарнерпу нэридугатигуярлун аппугатигуярлун таппаника тайманнаалиарсун тухи хагунниитларнериуга таакунгалукиа кигутариннарни тухи хагуннертувиинии нэриярууртуалууга аммаила утсерэтсаалериуга тунну иглиннарлукиаринна таа уяраалуулартуксаани пагнилигартуалуи саунерами макуа туппи канани такиуярпалерсимумата таанна сиямиитторт такипат янаатерулуиксаауерсин иннервиуиксаунернингма атуриахарами тайманнаатту туннуалу иманутгериариуксималу туннорми тамуаарсимаиуксаауалуарийуа таймаулохри туннорми такуяриуртига таймаулуяохри таппани тукихарунниернерлума самуагамахай таппангаттуннорми таачуалуяртува тукихарунниртиллаарнирилаага хауиксалеруа атаадакуккаккаа нингаауи нингаауа тей исигаайтто таакуа писиюхат писиугаяхаттарнерами канурлутуктусимайюхауингитсиарлунгитсеринитсиарлуа писиугаяхаттартуннерами арматабиккуммаллерунга илауйюмааруксунга илауйюманнарпалаурсимангмат таакулангалли атаатанни ила ангаюккаани таакулга китсигауорлуми амма таалуорлуми кетунга туагиауттиарама кетунга суаммакуа наггиннартуалуннермата иннеху нанниулуккалуарпата кискуургаруйккар калуарпата наггиннартуулуннермата кетунга туангуи тайманнай таулорсимаюксаарнерама кетунга туангугама ила нугахтаагаттаарсимагалуартунга таймо октаббани ухаутгаанни хапиланартуаюрми аллурлу иманнаи каугама тайкуалин маккуле халаусмаюксагулаарнуа иньутуулунина анаали ирнии маккуллу хауилаарсимагакку тайма тухуйуккуйуксаарнерами нугахтаагаттаак таурунга июпергулунга таану цаваа икеанали гияурктиу хауилаарсимаккуугалуарсунга таана нукахалаарсимагалуарсунга амманнаяк наяктаалаарсимагалуарилуга таунали анаалагилаортара таана халлунаани ирнаагилаарсиманнеккинур таана нивиартаакулу наяхаагиулегамалуалианай кисиана айорнарма иниуйуннилаарсиманмимма саппани ила ухаллеккама нутарат нутагатуагиауннерама исиммаккеруйуридуйуксаауннерама тайманнаатиуйуксаауннерама илауйумаюалуйума писугаякатауйумаюма атаатама аккаарпалауалуарсунига ила айуиннарама исимаккиусертуалуйуксаугама ачуила аңир
1: ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал ал
0: Sila ang tao ng anana ma ano ako pang ano kaya sila ano ako drama ang ano kaya tuk tuwa wala ako sin matayik ko tuwa niya wala ako sila ako sin mga ta ang unang sila ang kami at sila pichit.